0: hier auf Antenne Ostalgie.
1: Weil's zu uns gehört.
2: Antenne Ostalgie.
3: Приверею, готовность. Первый, второй, третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три,